Селител на моби? Например, то да е по-лета, по-ценее. Да добиш неомеене гигабайте, клица и СМС-е. Ин да е брез везаве? Окей, то са три разлоги. Телеком Словения.